0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилеве 4 утра.
1: Одиннадцатого сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +20.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Одиннадцатого сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +20.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Кадровый потенциал – один из главных ресурсов развития региона. В Могилеве продолжается реализация областного проекта «Кадры. Команда лидеров». Участники приступили ко второму обучающему модулю, посвященному управлению человеческим капиталом. Как создать эффективную команду, раскрыть сильные стороны каждого сотрудника и сформировать условия для профессионального роста, обсудили на лекциях и практических занятиях проекта. Подробности у Елены Бубликовой.
3: Площадкой второго обучающего модуля стал Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова. Здесь собрались специалисты, на которых область делает ставку, и те, кто завтра будет определять вектор развития нашего региона. Проект объединил перспективных руководителей и специалистов, которые готовы развивать управленческие навыки и применять новые знания на практике. Во время обучения участники разбирают реальные рабочие ситуации, обсуждают инструменты командного взаимодействия и ищут эффективные решения для своих организаций. Ведь перед регионом стоит задача не просто подготовить грамотного руководителя, а сформировать лидера, которые умеют видеть сильные стороны команды и направлять их на достижение общей цели. Обсуждали, на что должен обратить внимание руководитель для того, чтобы его предприятие было лучшим, а результаты работы тоже были достойными и только прославляли Могилевскую область, рассказал главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Коско.
4: Мы сегодня обсуждали, что это должны быть в первую очередь люди, которые ближе к земле, которые видят, как организована работа на том или ином предприятии, самых ее основ. Это должны быть люди абсолютно порядочные и честные в своей работе, и в первую очередь перед своими трудовыми коллективами.
3: Председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрагелов подчеркнул важность профессионализма.
5: Это прежде всего профессионализм. Профессионализм, потому что сегодня в любой сфере нужно показывать результат. А без профессионализма, без определенного уровня образования, без опыта работы, наверное, все-таки этого результата достичь тяжело. Я скажу лишь одно. Нужно работать. Каждому на своем рабочем месте. Тогда будет результат.
3: Человеческий капитал – это знания, опыт, профессиональные качества и инициативность сотрудников. Но чтобы этот потенциал работал на развитие предприятия или организации, его необходимо грамотно раскрывать. Поэтому в рамках модуля особое внимание уделили вопросу подбора и развития кадров, рассказывает первый заместитель директора и главный инженер Кировского УКП жилкомхоз Сергей Солонович.
6: Это будет мое первое становление на госслужбу. Я сдал экзамен на госслужбу. Это, конечно, большая ответственность, обязанность, особенно обязанность перед гражданами Республики Беларусь, потому что ЖКХ – это, скажем так, основное благосостояние, благополучие населения.
3: Впереди новые знания, практические задания и командная работа, чтобы не только получить знания, но и превратить их в конкретные управленческие решения.
1: Местное время.
2: Акция «Марафон трудоустройства студенческой молодежи» проходит в Могилевской области в рамках республиканской инициативы «Учись и работай», сообщили в облисполкоме. 4 вуза организуют ярмарки вакансий. Студенты смогут лично обсудить условия трудоустройства, задать вопросы представителям предприятий и подать заявку на участие в проекте. Сегодня к акции присоединится Могилевский госуниверситет имени Кулешова, а 15 сентября – Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Цель инициативы – обеспечить плавный переход от учебы к профессиональной деятельности, повысить качество подготовки кадров и удовлетворить потребности экономики в квалифицированных специалистах.
1: Местное время.
2: 25-й республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства собрал в нашем регионе лучших сотрудников дорожно-патрульной службы госавтоинспекции. Конкурсная программа состояла из нескольких этапов: ручное регулирование, физическая подготовка, специальная подготовка, медицинская подготовка, правила дорожного движения, боевые приемы борьбы, скоростное маневрирование на легковом автомобиле, огневая подготовка, комбинированная эстафета. Конкурс профессионального мастерства стал не только соревнованием для действующих сотрудников, но и отличной учебной площадкой для курсантов факультета милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь. В смотре-конкурсе кроме Беларуси принимали участие команды из Азербайджана и России. Старший инспектор полка ДПС по городу Баку из Азербайджана Эмиль Ибрагимов поделился эмоциями о конкурсе и нашей стране.
7: Так же, как коллеги из России, мы тоже участвуем постоянно в этом конкурсе. И очень рады дружественной Беларуси, как встречают нас хорошо. Уже есть знакомые лица инспектора, с которыми не первый раз встречаемся. Приобрели здесь друзей. И, конечно же, в первую очередь обмениваемся опытом.
1: Местное время.
2: Перевозка пассажиров в маршрутных такси на контроле сотрудников транспортной инспекции. Периодически специалисты выезжают на линию, чтобы проинспектировать организацию выполнения пассажирских перевозок в городском, межрегиональном и пригородном сообщении. Как результат, в 2026-м зафиксировано 23 факта нарушений. Самое распространенное нарушение среди перевозчиков в маршрутных такси – невыдача билетов пассажирам. Некоторые водители выезжают на линию без аптечки, огнетушителя и даже с существенными неисправностями автомобиля. И самое частое нарушение – перевозка пассажиров сверх нормы. Так называемый перегруз наблюдается в пиковые часы – утром и вечером, когда люди массово добираются на работу и обратно. Но перевозить пассажиров стоя запрещают правила автомобильных перевозок, ведь это очень опасно, отметил ведущий специалист регионального отдела контроля автомобильного транспорта в Могилеве, филиала транспортной инспекции по Могилевской области Антон Радевич. Количество пассажиров в салоне регламентировано заводом-изготовителем. В среднем в маршрутке от 15 до 20 пассажирских мест.
8: Перегруженный салон – это не только дискомфорт при перевозке, но и дополнительные риски для безопасности дорожного движения. Также угроза жизни и здоровью людей. При проведении контрольных мероприятий специалисты транспортной инспекции уделяют особое внимание соблюдению правил перевозки пассажиров, а именно обеспечению безопасности при перевозке и выдаче проездных документов.
2: За контроль организации выполнения пассажирских перевозок отвечают специалисты регионального отдела контроля автомобильного транспорта. Они работают на точках следования маршруток, проверяют в том числе выдачу проездных билетов и все необходимые документы. Путевой лист с отметками медицинского работника и механика, страховки на транспортное средство и пассажиров.
1: Местное время.
2: Добрые дела – шаг к единству. Молодежь профсоюза работников транспорта и коммуникаций запустила благотворительный марафон. Диалоговая площадка, приуроченная ко Дню народного единства, состоялась в Могилеве. Именно здесь работающая молодежь транспортного комплекса дала старт благотворительному марафону. Участие в мероприятии приняли порядка 80 представителей молодежи предприятий транспортного комплекса региона. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Кутневич.
9: В центре внимания диалоговой площадки – роль молодых работников в развитии отрасли и страны, вопросы профессионального роста, социальной активности и участия молодежи в общественной жизни. Одна из ключевых тем – идея единства как важной ценности, которая объединяет людей, коллективы и целое поколение. И важная составляющая – солидарность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и делать добрые дела вместе. Именно поэтому молодежь предложила реализовать солидарную акцию, рассказал председатель Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникации Владимир Федорович и подчеркнул необходимость вовлечения молодежи в мероприятие ко Дню народного единства.
10: Это мероприятие, конечно, посвящено Дню народного единства. Мы проводим ряд мероприятий в каждой области подобного плана, где прежде всего, конечно, акцентируем внимание на молодежь, на отношение молодежи к обществу, к жизни дальнейшей. Где-то ставим акценты на выбор профессии, на закрепление кадров. Вот также, чтобы сохранить историческую память, этот праздник, наверное, самый молодой у нас в республике, но особенно он актуален в наше время. И молодежь, как никто другой, драйвер этих процессов всех, и мы ни в коем случае не должны ее потерять или как-то нарушить восприятие. Ведь историческая память очень важно сохранить, и в будущем это, конечно, будут сохранять наша молодежь. Ну и мы это всегда будем поддерживать.
9: Механика марафона проста. Молодежные советы профсоюза в регионах будут передавать друг другу эстафету добрых дел. Это не разовое мероприятие, а целая цепочка инициатив, объединенных общей целью – оказывать помощь там, где она необходима. Первая эстафету добрых дел приняла молодежь транспортного комплекса Могилевщины. Молодые профсоюзные активисты подарят тепло и практическую помощь воспитанникам Могилевского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Учреждению передадут новую, безопасную и комфортную специализированную кровать для самых маленьких воспитанников. Кроме того, молодежная команда проведет волонтерский десант на территории дома ребенка. Ребята помогут благоустроить пространство, чтобы прогулки малышей стали еще уютнее и приятнее. Следующую эстафету примет молодежный актив Брещины, а следом и другие регионы Беларуси.
1: Местное время.
2: Жизнь ребенка с особенностями может быть яркой, наполненной достижениями и дружбой, доказали в Могилеве. В областном центре организовали инклюзивный спортивно-развлекательный праздник. На веселые старты собрались 30 детей. Ребята соревновались в кольцесбросе, рыбалке, меткости и других эстафетах. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
11: Веселые старты – это мероприятие для детей с особенностями развития и их семей. Игры, эстафеты – насыщенная творческая программа. Кстати, гости не только могилевчане. Например, Наталья Галантыч-Воронцова приехала из Круглого.
12: Мы приехали из Круглого, но с горизонтами мы сотрудничаем уже года три. Ну, во-первых, Во-первых, это общение. Общение с людьми, с детьми. Вот это новое знакомство. Это социализация для детей. Это важно детям.
11: Организаторами выступили Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда и родительское сообщество «Новые горизонты». Эти женщины каждый день совершают родительский подвиг. А сегодня, объединив усилия, они подарили детям настоящий фестиваль эмоций, отметила участница праздника Лидия Журавская.
13: Уже сообществу, мне кажется, около 5 лет. И за это время мы, естественно, сдружились. Мы стали больше и глубже друг друга понимать и знать, и чувствовать друг друга. Я думаю, что мы можем называться такими близкими людьми.
11: Активную помощь в проведении праздника оказали ФСК и Могилевский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, волонтеры из 4-й гимназии. Для общества такие старты – это важная прививка доброты. Они напоминают всем нам, что настоящая сила измеряется в умении поддержать того, кто рядом, в умении сопереживать. Каждый ребенок получил диплом, подарки и сертификат от Белорусского детского фонда. Здесь нет победителей, зато есть эмоции и счастье.
1: Местное время.
2: Вопрос, который тревожит многих родителей, как уговорить ребенка лечить зубы, если врачебная манипуляция пугает. А посещать стоматологию нужно не реже 2 раза в год. Дети боятся неизвестности, белых халатов, яркого света и боли. И этот страх подкрепляется неверным поведением взрослых, говорят специалисты. Запугивание, принуждение, равнодушие или наоборот излишняя опека только усиливают дентофобию. Но стоматологи нашли решение. Важно подготовить малыша к приему, дать ему освоиться и не вмешиваться в диалог ребенка с доктором. О том, что делать при детской дентофобии, сказала зубной фельдшер Могилевской детской стоматологической поликлиники Алла Лобковская.
14: Первый прием у стоматолога обычно плановый, профилактический. Первый год жизни малыша. Врачи оценивают рост зубов, дают рекомендации по процедуре, по чистке. Серьезные проблемы в этом возрасте редки, а значит, осмотр полости рта проходит быстро и в доброжелательной атмосфере. Если же первое посещение стоматологического кабинета происходит в осознанном возрасте, то стоит следовать таким рекомендациям. Прийти чуть заранее, дать освоиться и осмотреться. Выбрать хорошего врача для создания положительных впечатлений о визите. Совместить с адаптацией по возможности, полностью снимает напряжение у юного пациента, помогает настроиться и доверительно общаться с врачами в дальнейшем.
1: Шклов.
2: Велопоход в память о героях. 35 километров по следам подвига. В течение 2 дней учащиеся 8 классов гимназии Шклова с сопровождающими педагогами Яной Зубаревой и Светланой Сидоровой совершили велопоход по памятным местам района в рамках Всебелорусской молодежной экспедиции «Познавая родину, открываем себя», пишет Шклов.Инфо. Общая протяженность маршрута составила 35 километров. Начался он с городских мемориалов. Ребята посетили сквер в памяти павшим воинам, прошли по аллее героев и возложили цветы к мемориальному комплексу «Память». Затем велопоход продолжился за городом. Ребята направились к воинским захоронениям в деревнях Черчина, Щетинка и Говораки, где почтили память защитников Отечества.
1: Бобруйский район.
2: Признание белорусского исторического наследия на международном уровне. Глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты включил почти 40 белорусских памятников архитектуры. И что особенно приятно, есть среди них объекты из Могилевской области. Это Бобруйская крепость, старейший памятник истории и архитектуры города. Возводить ее начали в 1810 году по указу российского императора Александра I. К середине 1812 года основные сооружения были завершены. На территории Беларуси такого типа крепости всего 2 – Бобруйская и Брестская. Бобруйская крепость – свидетель событий 1812 года, декабристского движения, гражданской и Великой Отечественной войн. Сохранившиеся крепостные сооружения сегодня являются памятниками инженерного искусства, архитектуры стиля, классицизм.
1: Кировск.
2: Праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района. 26 сентября здесь развернется Вераснёвский фест. Главным событием фестиваля станет бал. В жилище съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков страны. Будет много фудкортов и фотозон.
1: Местное время.
2: Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Об этом сообщили в отделе спорта горисполкома. Маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости. гости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
15: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игрового бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает Белта. Как они называются у вас? Крути гуся. Везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, будто это моя семья этим занимается. Моя семья как раз настаивает, чтобы я обратил на это внимание, сказал глава государства. Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому серьезно этим заняться.
2: Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
3: Это вранье.
2: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой, подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
1: Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу, передает Белта. На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, только 1,7% респондентов ответили, что хотели бы уехать на постоянное место жительства. Это значит, что более 98% уезжать не хотели бы. При этом 48,5% опрошенных хотели бы выехать с целью туризма, отдыха и посещения родственников. У 48% таких планов нет. Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу России 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве на улице Ленинской, 61, и в Бобруйске на Социалистической, 90. И в завершение, премьерный показ национального фильма «Неизвестный абонент» состоялся в Минске, пишет Белта. Документальная лента рассказывает, как мошенники используют психологические уловки, манипулируя доверием и страхом. Картина длится 26 минут, создана в смешанном формате. Главным героем режиссер называет самого зрителя. Посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах страны в течение года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 10.

Всем привет! В это утро Олеся Маскина на волнах радио Могилев. На часах ровно 7.03, 11 сентября на календаре. И пятница, это ли не праздник? И как всегда, музыки добавлю, чтобы было еще праздничнее. Совсем скоро

А еще Лавини. Конечно, это не вся музыкальная подборка. Много кого будет, много кто поднимет настроение. А прямо сейчас группа «Добром» с композицией «На счастье».

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Сегодня уже пятница, для многих последний рабочий день на этой неделе. Ну и если вы не знаете, чем себя занять на выходные, например, на завтра на вечер, подскажу, что сделать. Зажигать. Радио Могилев и Зефир FM представляет главное танцевальное событие сезона. Ждем всех. Уже завтра, 12 сентября, в 20.00 на площади Единства мы готовы превратить осенний вечер в главный танцевальный движ. Что вас ждет? Ну, конечно, крутая вечеринка, много музыки, которая качает, танцы до упада, сюрпризы, подарки тоже будут. В общем, будем заряжаться энергией вместе. 12 сентября, 20.00, площади Единства. Это уже завтра, суббота. Берите друзей, родственников, настроение не забудьте. Если не очень настроение, обязательно пойдем. Поднимем. И все, и приходите на самый горячий танцпол осени. Радио Могилев и Зефир FM будет точно по-осеннему, а может быть по-летнему жарко. Приходите.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.

Ну что, чувствуете? Воздух уже пахнет последним рабочим днем, и это не только ваше личное ощущение. Я вот посмотрела опрос и готова рассказать, что происходит в головах у людей, когда они слышат слово «пятница». Итак, для большинства работающих это не просто день недели, это предвкушение. 27% экономически активных граждан первым делом думают о выходных. И тут, дамы, мы впереди, мы вспоминаем о выходных вдвое чаще мужчин. 34% против 16. Но есть и настоящие пятничные фанаты. 16% опрошенных при слове «пятница» испытывают исключительно радость и веселье. Они называют ее лучшим днем недели. И снова женщины зажигают. 21% против 9%. Ну а теперь по традиции пятничный поход с коллегами в кафе или бар святой. Это понятно. И тут мужчины взяли реванш. 9% против 3%. Для 3% пятница – это время для семьи, причем женщины планируют семейный досуг в 3 раза чаще мужчин. Вот так-то. И только 3% назвали пятницу обычным рабочим днем. Ребят, вы вообще как? Вас, наверное, не угощали никогда в пятницу. Всем остальным пятничный привет. Отрывайтесь, но без фанатизма. И помните, выходные уже на пороге, но прежде поработаем.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Радио Могилев.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: 7.47 показывает стадийный. Сейчас момент, который вы точно ожидали. Рехэб представит свой личный и откровенный проект, мне кажется, за всю свою карьеру. Это не просто танцевальный трек, это размышление о том, что происходит, когда мечта всей жизни становится реальностью. Сам Рехэб говорит о нем так. Это напоминание самому себе продолжать мечтать, даже когда кажется, что я уже многое прожил из того, о чем когда-то мечтал. Вы знаете, вот поддерживаю 100%. Даже если вам кажется, что все уже случилось, ну, мечтайте, и обязательно все получится. Встречайте заглавную композицию с третьего студийного альбома Dream Inside a Dream от Рехэба.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Возвращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. Об этом по итогам совещания у главы государства журналистам заявил министр экономики Юрий Чеботарь, пишет Белта. На совещании Александр Лукашенко обратил внимание на следующий важный момент. В случае принятия какого-либо ведомственного закона, соответствующие изменения в последующем приходится вносить и в сам закон о лицензировании.
2: У нас есть закон о лицензировании. Естественно, под этот закон подпадают все в государстве по этой теме лицензирующие. Завтра мы принимаем закон какой-то, как вы сказали, ведомственный, там, связи и так далее и прочее. И в этом законе прописываем то, что потребует изменения в этот фундаментальный основной закон о лицензировании. И дальше будем принимать подзаконные акты, законы и так далее, которые будут требовать изменения в основной закон. Как бывший депутат. Не совсем понимаю, зачем это. Это же формальность. Если мы в новом законе ведомственном приняли какую-то норму, приняли. Мы же понимаем, что надо будет изменения в основной закон. Зачем? Вопрос в том, как этого избежать. Это вопрос к депутатам, но вы вносите предложение и должны понимать, как ответить на этот вопрос. Вот я с пятого микрофона вам сразу задал этот вопрос в парламенте. Ну и что? Зачем это нам? Как сделать так, чтобы, принимая новый закон, или, может быть, указ президента, хотя бы этим ограничиться, чтобы не надо было менять вот этот основной закон о лицензировании.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусского цементного завода с 30-летием со дня основания предприятия, пишет Белта. Президент выразил особую признательность ветеранам производства, которые стояли у истоков создания завода и внесли неоценимый вклад в его становление. Он отметил, что их трудовые достижения – это пример для нынешнего поколения цементников. К региональным новостям. Горячая линия по вопросам соблюдения прав и гарантий для молодых специалистов будет работать в Могилевской области сегодня. Об этом сообщили в облсполкоме. Обратиться на тематическую линию с вопросами и проблемами можно по телефону 71 32 55. На обращения жителей региона специалисты будут отвечать с 9 до 13 часов. Женская футбольная команда «Днепр» сегодня проведет домашнюю встречу со «Сморгонью». Игра пройдет на стадионе ФК «Днепр-Могилев». Начало в 15 часов, вход свободный. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 11.

8.03 показывает студийные. Доброго утра всем и каждому. Ну что ж, новый день стартовал, так что поднажмем и вперед. И да, сегодня не так солнечно и жарко, как вчера, но мы же не дадим погоде испортить наш настрой. Оставайтесь на волнах радио Могилев, а дальше больше. У микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной скоро появится Фаги.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

Ой, знаете, хорошо, когда запал на кого-то, и дальше пошло романтическое продолжение. Но так бывает, к сожалению, не всегда. Ну а вот потом череда неудач в отношениях заставляет людей снижать планку при выборе следующего партнера. Вот такое заключение сделали психологи. Впрочем, они также отмечают, что этот эффект скорее временный. Ключевую роль играет поддержка окружения. Так что если у вас есть такие близкие, которым сейчас прям необходима поддержка, пожалуйста, поддержите. Что же советуют специалисты? Не принимать решения на пике обиды, дать себе время вернуть ощущение той самой ценности, вспомнить и о том, что если сейчас не получилось, это вовсе не приговор всей личной жизни. Лучше переждать шторм, а планку не снижать. Можно корректировать по здравому смыслу, а не по обиде. Помните, да, об этом? Ну что ж, всем любви, взаимной, конечно, и доброе утро!

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.
3: Наши хиты.

Осень торжествует, до плюс 20 обещают сегодня синоптики, ну а для себя только сейчас отметила, что этот сезон меня на самом деле вдохновляет больше, чем лето. Вот хочется красивых нарядов, красок, украшений. Это именно осенью почему-то, а не летом. Что же советуют стилисты? Меньше оверсайза. Выходите из этих мешковатых одежд, больше собранности, подчеркивайте талию, ремни, жакеты с баской, тренчи. Ну а в цветах вино, шоколад, олива, рыжий. В украшениях один крупный акцент, заметные серьги, серебро, барочный жемчуг. И достаточно одной новой детали, чтобы осенний образ зазвучал. Вот смотрите, и не так все сложно, правда? Просто нужно научиться сочетать. Или, как говорят специалисты, должна быть насмотренность. Надеюсь, эти советы помогут вам собрать образ, который будет созвучен вашему осеннему настроению. И все у вас будет хорошо.

0: Короче, Ботина только что сказала, что она горгона, и с этим не поспоришь. Да и вообще, спорить с женщиной, это, знаете, как играть в шахматы с гроссмейстером. Правда, мужчины? Ты вроде был уверен в своей правоте, приводишь аргументы, но в итоге проигрываешь. И вот ученые наконец-то выяснили, почему так происходит. Оказывается, все дело в памяти. У милых дам она развита настолько хорошо, что они запоминают буквально все. События, даты, время, мельчайшие детали, причем не только свои переживания, но и слова, которые вы, мужчины, возможно, уже давно забыли. И вот в нужный момент эти самые детали становятся решающими аргументами в споре. Ну, если вы говорите, я такого не говорила, она вам, а помнишь 8 марта в 15:43 и так далее. И все. Вы в тупике, поэтому, дорогие мужчины, прежде чем вступать в спор, хорошенько подумайте, стоит ли. На самом деле, мы вас очень любим, и, может быть, иногда лучше просто согласиться с нами. А так-то все, все хорошо.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Возвращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, пишет Белта. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты, сказал глава государства.
1: Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось. Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятные для всех. Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
0: Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу России 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве на улице Ленинской, 61, и в Бобруйске на Социалистической, 90. Акция «Марафон трудоустройства студенческой молодежи» проходит в Могилевской области в рамках республиканской инициативы «Учись и работай». Накануне к акции присоединились Белорусско-Российский университет, сегодня Могилевский госуниверситет имени Кулешова и 15 сентября Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Цель инициативы – обеспечить плавный переход от учебы к профессиональной деятельности и повысить качество подготовки кадров. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» продлил победную серию на старте регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. В третьем матче домашней серии подопечные Евгения Летова со счетом 5-3 обыграли амурских «Тигров» из Хабаровска. Ранее «Динамо-Шинник» нанес два поражения «Тайфуну» из Владивостока. 14 сентября бобруйчане примут сахалинских «Акул». Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 12.

стране. Всем доброе утро. Осень в этом году решила быть красивой, и мы ее поддерживаем. Ну что ж, кофе, горячее настроение, осеннее, но по-летнему теплая музыка, бодрая. Делайте приемники громче, а мы постараемся зарядить вас энергией на весь день. Совсем скоро

0: Стоп. Снято.
1: Как утро начнет.
2: Вы знаете, хорошо, когда все и все кругом радует. А вот когда жизнь становится полностью предсказуемой, ну, такое себе. Что-то новенькое и спонтанность нам включает мозг на 100%. Так что не упускайте возможность добавлять маленькие радости, маленькие сюрпризы в свою жизнь. Не знаю, это может быть все, что угодно. Другая дорога домой, незнакомое блюдо, спонтанный поход с друзьями и близкими на дискотеку, например. Тем более, когда ее проводит радио Могилев и Зефир FM. Ждем всех уже завтра, 12 сентября в 20:00 на площади Единства. Мы готовы превратить осенний вечер в главный танцевальный движ. Вас ждет крутая вечеринка, много музыки, которая качает, танцы до упада, конечно же, сюрпризы и подарки тоже будут. Будем заряжаться энергией вместе. Напомню, 12 сентября, это уже завтра, 20:00, площадь Единства. Все, берите друзей, родственников и бегом на самый горячий танцпол осени. Радио Могилев и Зефир FM. Будет очень круто.

0: нас.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды.
4: 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.

Вы знаете, всегда говорю, что каждый день хорош по-своему, но сегодня, 11 сентября, этот день просто какой-то великолепный. Несет в себе ощущение радости, внутренней свободы, идеален для заключения брака и творческого раскрепощения. Энергетика дня располагает к отдыху и завершению начатых дел. Ну а почему бы и нет, в пятницу все-таки нужно же уже завершить то, что начали в начале недели. Также день благоприятствует деловому сотрудничеству, однако принятые решения, если какие-то вот важные. Вот знаете, может их нужно как раз-таки отложить, потому что пятница хороший день, но давайте отнесем это все на понедельник. То, что затрудняет, отложите на потом. Вот и все. Все просто. Ну а совсем скоро гороскоп для каждого знака зодиака узнаем у Иры Александровой.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6. До реки Днепр 80 метров. Телефон 8-022-31-72-991.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Выдатный день, как спокойно и ненапруженно зрабить запланованное. Не бойтесь вертаться до минулых справ. Тя первый это пойди на корысть.
2: Телец.
1: День может сдаться стомным, але нечто да поможет вам переодолить стомленность.
2: Близняты.
1: Вы сможете открыть для себя нечто, что будет налаживать вас на потребный лад и допомагать эмоцийно.
2: Рак.
1: Почути гуляют першородную роль у подеях дня. У тем лику и такие, как ностальгия або подсвядомый страх.
2: Лео.
1: Разважаючи про причины тих чи інших учинків, значних для вас людей, не випускайте з-під уваги і такі мотиви, як ревність або спроби маніпулювати.
2: Дєва.
1: Поспробуйте поменьше обмірковувати те, що вас хвалює. Лепш прослуховуватися тільки до своїх почуттів і відчуванню.
2: Шалі.
1: Не варто покидати усе, як єсть. Вам терміново треба нечто зміняти.
2: Скорпіон.
1: Ви будете демонструвати творчий підхід до життя. Шмат радості принесуть відносини.
2: Стрелец.
1: День удалий, приємний. Многое отримлюється добре і є шанец амаль без намагання отримати те, до чого ви давно імкнулися.
2: Козярог.
1: Приймати узваженные решения нелегко, а робить это придется, тому для многих день станет выпробованием.
2: Водолей.
1: Спроба высветлить усе у сумленной размове може еще больше усе заблытать.
2: Рыбы.
1: Тое, что ранее было надейной опорой, на гэты раз може опынуться зыбким пяском. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
1: Новинка на радио Могилёв.

на радио Могилев подходит к завершению, и мне хочется всем напомнить, что сегодня отмечают день правильного ожидания необъяснимого. А что такое ожидание? Кажется, мы знаем ответ, а на самом деле ожидание всегда сводится к необъяснимому. Потому что то, чего мы ждем, никогда не приходит в точности таким, каким мы себе его нарисовали. Но знаю точно, важно не то, умеем ли мы ждать, важно то, как мы это делаем. Вот давайте сегодня внимательно изучим свои ожидания, желания и выкинем их куда-нибудь подальше, безо всяких объяснений, и проживем этот день с наслаждением, идя навстречу солнцу. 9:50 на студийных. Пришло время поблагодарить вас за компанию. В это утро вас будила, бодрила Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: хочу. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне Абу-Слесновский ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи, сообщает Белта. Глава государства доложит о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Александр Лукашенко ознакомится со средствами и комплексами связи с перспективными средствами связи. Беларусь и Монголия нацелены на укрепление отношений, пишет Белта. В Совете Республики состоялась встреча руководства Совета Республики с послом Монголии в Беларуси. Парламентарии готовы сотрудничать в здравоохранении, образовании, по линии общественных организаций. Важное региональное сотрудничество. Кроме того, обращено внимание на взаимодействие на международной арене. Стороны выразили уверенность в том, что необходимо наращивать торгово-экономическое сотрудничество. О происшествиях в Могилевском районе задержали пьяного беспамятника. Об этом сообщили УВД Могилевского облсполкома. Инспекторы ГАИ обратили внимание на автомобиль, который неуверенно двигался по дороге. За рулем оказался 64-летний местный житель. Он был пьян и не имел прав. Мужчине придется заплатить штраф 200 базовых величин, а также на 5 лет забыть о получении водительского удостоверения. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. И в завершение о спорте. Могилевский Днепр 13 сентября на поле стадиона «Спартак» примет действующего чемпиона Беларуси МЛ «Витебск». Игра начнется в 15 часов. После 21-го тура Днепр имеет в активе 15 очков и занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. Соперник после 19 сыгранных матчей с 40 баллами идет вторым в турнирной таблице. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.

Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 71-76.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.
3: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными на полигоне Абуз-Лесновский, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Латвия пытается уничтожить зерновой транзит, пишет Ньюсбай. Официальная Рига намерена в 4 раза увеличить тарифы на использование железных дорог для белорусских и российских экспортеров зерна. Латвия готовилась ввести пошлины в 300%, однако властям страны объяснили, что это невозможно из-за существующих регламентов Евросоюза. Тем временем резкий рост транзитных тарифов угрожает самой Латвии полным или частичным параличом сферы ЖД-перевозок. О происшествиях. В последнее время правоохранители фиксируют тревожную тенденцию. Киберпреступники все чаще нацеливаются на детей, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В Могилеве 11-летний мальчик под влиянием мошенников передал курьеру более 20 тысяч рублей, а в Горках 16-летний подросток более 50 тысяч. Сотрудники органов внутренних дел постоянно работают над выявлением подобных преступных схем. Однако лучшая профилактика – это бдительность внутри семьи. И в завершение. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября, сообщили в областном управлении МЧС. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуациях, а также оказанию первой помощи. В Могилеве областное межведомственное мероприятие пройдет на базе торгово-развлекательного центра «Грин» на улице Островского. Начало в 15 часов. На площадке возле торгового центра работу интерактивных площадок организуют работники МЧС, МВД, Освода, Красного Креста и газовой службы. Ключевой аспект Дня безопасности – эвакуация из торгового центра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.
4: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
3: Радио Могилев.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.
2: Сейчас смотришь.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальным и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с военными на полигоне Абу-Лесновский, пишет Белта. До совещания министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Президент отметил, это очень важно.
2: Если война, мы разворачиваемся так, как сегодня обучение проходит, по новой системе, начинаем управлять войсками полностью. Не просто армией, там, внутренние же войска, КГБ там, и так далее, и все государство, и гражданский сектор, он будет охвачен связью. Но мы когда-то договаривались о том, что в армии будут... Новая не просто система, но у нас будут средства связи новые. То есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная с центра и до подразделения. Это важно.
1: Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность.

0: Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на полигоне Абуз-Лесновский, пишет Белта. «Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, и в вооруженных силах разворачиваются части, притом некоторые по нормам военного времени. Мы будем продолжать этот процесс», подчеркнул глава государства. К событиям в мире. Канада и Украина подписали декларацию о столетнем партнерстве, а также о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, пишет СББАЙ. Как отмечает ТАСС, офис Владимира Зеленского на своем сайте сообщил, что премьер-министр Канады и Зеленский подписали документы 10 сентября. Декларация о столетнем партнерстве включает подписание соответствующего договора в дальнейшем. Во вторую декларацию, в частности, включены общие проекты и локализация оборонного производства на территории Украины и Канады. И в завершение. В Москве состоялась торжественная презентация уникального издания, посвященного важным датам и событиям Беларуси. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках в этом году. Первая книга рассказывает об истории белорусской государственности. Вторая посвящена теме геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Третья книга – это культурное и духовное наследие нашей страны. И завершает цикл «История независимой Беларуси». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
1: Полдень на часах. Отличное время, чтобы всем и каждому сказал привет я, Евгений Шутов. В этот замечательный пятничный день я всем желаю легкой работы и хорошего настроения. И, конечно, приглашаю украсить ваше занятие хорошей музыкой, играющей на волнах радио Могилев.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы отправимся в Хотинский район, место, где церкви умеют защищаться, родники исполняют желания, а бабушки поют так, что заслушаешься. Вы готовы? Тогда поехали!
2: Анна, это восток Могилевщины, почти у самой границы с Россией. И там есть на что посмотреть.
1: Первая остановка – Свято-Покровская церковь. Построили ее в 1891 году как скромную часовенку на кладбище. Деревянную, с резьбой и восьмигранным барабаном. Прямо как игрушечный теремок. В 1938 главный храм закрыли, и эта часовня осталась единственной действующей на весь регион. Такая себе церковь-героиня, которая взяла на себя всю нагрузку. А в 1962 году власти решили ее снести. Но прихожане с батюшкой вышли к бульдозеру с зажженными свечами и встали насмерть. Техника, видимо, испугалась огня, отступила. А потом церковь еще и расширили, и она превратилась в полноценный храм, который работает по сей день. Вот что значит характер.
2: А еще там есть Святая Криница, источник с легендой. Говорят, в одной семье ослеп средний сын. Отцу приснился сон, мол, ищи ольху, под ней ключ. Нашли, умыли парня, и он прозрел. С тех пор родник лечит всех желающих.
1: И сейчас это место прямо курорт. Криница ухожена, огорожена. Рядом часовня с окошком для набора воды. Скамеечки, беседка, даже столик. Можно и попить водички, и перекусить. А та самая ольха, которой уже больше 100 лет, все еще стоит. Диаметром почти метр. Местные говорят, если приложиться к ней и загадать желание, то сбудется. Главное, не перепутать с березой.
2: Но главное богатство района – не только вода и дерево, а голоса. Ансамбль «Медуница» из деревни Клин поет свадебные песни, которые признаны культурным наследием.
1: И это не просто песни, это целый спектакль. Женщины знают все. Колядки, щедровки, масленицы, зажиночные, дожиночные, пасхальные, волочобные и, конечно, свадебные. Для жениха, для невесты, для гостей, даже шуточные. Поют они в особой звучной манере. Низкие густые голоса переплетаются с высокими подголосками так, что мурашки бегут. А костюмы у них – фамильные реликвии, передаются из поколения в поколение. Представьте, юбка старше вашей бабушки, а песни звучат как новые. Эти песни – настоящий мост между Белоруссией и Россией, потому что здесь веками переплетались культуры.
2: Что в итоге? Это место, где даже часовня стала героиней. Вода возвращает зрение, а песни лечат душу. Тут и вера, и история, и традиции живут в каждом звуке и источнике. А у нас сегодня все. До встречи через неделю. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.

0: А у вас бывало когда-нибудь такое, что вы целенаправленно куда-то шли, а придя, вы забываете, зачем пришли? И вот у меня такое каждое утро, и оказывается, это называется эффект дверного проема. Звучит смешно, но по сути, переход из одного пространства в другое может заставить мозг воспринимать предыдущую задачу как завершенную. И вот именно поэтому иногда бывает, что заходишь на кухню и стоишь посреди комнаты, не понимая, зачем сюда вообще пришел. Так что, друзья, не пугайтесь такой забывчивости, это просто еще одна интересная особенность человеческого мозга.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: А уже в следующем часе нас с вами ждет программа «Привет в обед». Остается до ее начала считанные минуты. И значит, уже сейчас стоит взять в руки телефон для отправки сообщения с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный Viber 5686176 через код 44. И если вы не понимаете, зачем вам это делать, я объясню. Приятно ведь видеть улыбку на лице близкого человека. А уж поверьте, когда этот человек услышит привет, адресованный ему по радио, улыбка на лице точно появится. Поэтому жду сообщения. Сам не прощаюсь. Евгений Шутов с вами у микрофона. Услышимся в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Александр Лукашенко на совещании с военными на полигоне Абуз-Лесновский затронул тему важности модернизации системы связи в войсках, пишет Белта. Говоря о важности этой сферы, президент подчеркнул, что никакой войны, обороны и наступления не может быть без надежной связи управления войсками. Александр Лукашенко напомнил об опыте современных вооруженных конфликтов, который показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов 205 тысяч тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Могилевская область намолотила 1 миллион 209 тысяч тонн. В стране запахано под сев озимых зерновых 52% площадей от плана. Картофель убран с 15% площадей страны. В Могилевской области накопали 45 тысяч тонн. Беларусь можно отнести в топ-10 стран для посещения туристов. Таким мнением поделилась китайская блогер Сюань Тань, пишет Белта. В эти дни продолжается ознакомительный тур по Беларуси китайских блогеров-миллионников. Впечатление по итогам нескольких дней в Беларуси у 10 ведущих китайских блогеров масса. Они рассказывают, что страна удивила и покорила их гостеприимством, вкусом белорусских блюд, а также уникальными местами, которые им удалось посетить. Завтра китайские блогеры познакомятся с достопримечательностями Кировского района. Они посетят жилище дворцово-парковый ансамбль, где состоится обзорная экскурсия по дворцу Булгаков. Гостей ожидает прогулка в карете по территории ансамбля. И в завершение. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горисполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников в 9:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: И поздравляю, поздравляю и слушаю. 13:02 на часах, а это время программы «Привет в обед». Да, с этой минуты она стартует, а я жду от вас сообщения, чтобы поскорее их зачитать в прямом эфире. Напомню, номера у нас 9940 короткий и студийный вайбер 56-86-176 через код 44. Туда можете присылать свои приветы и поздравления, но зачитывать их буду я. Зовут меня Евгений Шутов, и с кем не слышали, с тем говорю «Привет-привет».

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну, а я уже успел получить сообщение от вас, и давайте прямо сейчас их и зачитаем. Итак, добрый день, дорогое наше радио. Хочется передать привет своему любимому мужу Ковалеву Валерию Владимировичу. Я топлю баню и жду Веренкову Татьяну и Олега. Берите веники и ко мне. Это у нас от Натальи из Костюковичей. Идем дальше. Сообщение от Инны. Доброго дня, мое любимое радио Могилев. Передаю привет мужу Валерию. Я очень по тебе скучаю, безмерно люблю и жду дома. Спасибо, радио Могилев, за этот эфир. Пусть ваш день будет добрым и светлым. Спасибо за пожелания. Вам желаю также хорошего дня и иду к следующему сообщению. Оно у нас от Никиты. Передаю привет своим родителям, которые сейчас на даче копают картошку. Мысленно я с вами, а фактически в школе. Ну, как мне кажется, это тот случай, когда в учении легче, чем в бою. Но, Никита, я думаю, у вас все еще впереди, потому что выходные, так что готовьте лопату. Друзья, ну а я напомню, что номера для ваших сообщений по-прежнему 9940 короткий и студийный вайбер через код 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, друзья, вот и завершается программа «Привет в обед». И если вдруг вы не успели отправить свой привет или поздравление, то не печальтесь раньше времени. Ведь сегодня пятница, а значит, вечером вас ждет еще и двухкассетник. А там также можно передать и привет, и поздравления. Ну, а я беру небольшой перерыв и уже в 15 часов вновь прозвучу из ваших радиоприемников. Ну а пока час хитов для вас. Не переключайтесь.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшего в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. Президент ответил, что уже говорил по-народному, армию надо встряхнуть. Пришло время, всю армию всех проверим вплоть до мобилизации, сказал глава государства. Беларусь научилась производить самое современное средство связи для военных, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Билта. Что касается войск связи, тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. Такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если говорить о численности. Но дело даже не в численности, дело в навыках и средствах этой связи. То, что мы увидели сегодня, это самое передовое, то, что нужно, сказал президент. Профсоюзы объединяют поколения. По всей стране проходят мероприятия ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе ФПБ. В течение сентября во всех регионах проходят десятки мероприятий. Круглые столы, диалоговые площадки, интеллектуальные игры, форумы, акции, велопробеги. Главная идея – через историю и традиции показать ценность сплоченности общества. Особое место занимают встречи разных поколений. Так, форум банковских работников собрал молодежь и ветеранов в храме памятники в честь всех святых. Профсоюз леса провел диалоговую площадку о роли белорусской женщины. И в завершение. Авиакомпания «Белавия» с 30 октября начнет выполнять регулярные рейсы в международный аэропорт Жуковский. После шестилетнего перерыва, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании, полеты будут ежедневными. Аэропорт Жуковский был первым, куда «Белавия» начала летать в 2016 году. Полеты приостановили из-за пандемии. Жуковский станет 12-м аэропортом России в маршрутной сети перевозчиком. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +16.

0: знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи. Александр Лукашенко отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил.
1: Внешнеполитическую повестку знаете, агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти в наглую. Периодически фиксируем разного рода провокации, нарушения воздушного пространства, но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. В наглую. Не только учения у границ, но и создание новых частей, новых, можно сказать, армий, которые разворачиваются прямо на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то, открыто, честно готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится.
0: Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко служит в армии. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил журналистам, передает Белта. Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Министр обороны Виктор Хренин призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении, сказал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологии, основному профилю, по которому получал образование в ВУЗе. Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал о поставке белорусских калийных удобрений для США, передает Билд. А говоря о готовности вести диалог с США по различным темам, Александр Лукашенко в том числе упомянул калийную сферу. «Если хотите закупать у нас калийные удобрения, пожалуйста, мы сразу не можем поставить большие объемы. Сейчас появилась возможность судно загрузить, завтра точно закончим загрузку, забирайте. Но должок верните, 43-44 миллиона долларов у наших в Ситибанке застряли. Компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги», отметил президент. Александр Лукашенко рассказал о вопросах в контактах с США и условиях для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает Белта. «Мы открыты. Они поснимали санкции с ряда наших предприятий, готовы и дальше снимать. Там куча вопросов», сказал глава государства. «Я говорил откровенно, что я трампист, и я поддерживал Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», отметил Александр Лукашенко. Президент также упомянул про Совет мира по Газе, подтвердив готовность работать и в этом формате. «Хорошо, давайте вместе. Только не подыгрывать там в виде декорации. Я прямо им говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом. Чтобы с ним встретиться, это хорошо, очень хорошо для Беларуси было бы полезно. Надо понимать, встретились, а что дальше», сказал Александр Лукашенко. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
2: Вот и завершился мой перерыв, а значит, я, набравшись сил, возвращаюсь на свое место у микрофона и всем говорю привет-привет. Напомню, в этот день компанию «На волнах Радио Могилев» вам составляю я, Евгений Шутов. И, конечно, всех приглашаю сделать громче ваши радиоприемники.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9 и днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Наверное, многие, когда переслушивали любимые треки, замечали, что раньше музыка длилась дольше. 3,5-4 минуты. Были даже отдельные композиции и по 7, и по 10 минут. Но, согласитесь, они не ощущаются такими длинными. И если тот факт, почему музыка стала длиться меньше, я не могу объяснить, то феномен любимых композиций, которые ощущаются короткими, я объяснить могу. Оказывается, что музыка может менять ощущение времени. Так, быстрая музыка, например, заставляет нас воспринимать время как более насыщенное. А вот хорошо знакомая и любимая музыка кажется нам короче, потому что мозг уже заранее знает структуры композиции. Интересно получается, по этой логике мы можем для себя ускорять и замедлять время, чтобы насладиться тем или иным моментом. И это еще раз подтверждает мои слова о суперсиле хорошего и грамотно подобранного плейлиста.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.
3: It's Britney, bitch.

А ведь у каждого есть любимая кружка, и согласитесь, напитки в ней всегда вкуснее, чем в какой-то другой. И это объяснимо. Дело не в самом напитке, а конкретно вот в этой посуде. Мозг ее уже заранее связывает с привычным и приятным ритуалом, а значит уже заранее начинает получать удовольствие от напитка. Поэтому так и получается, что чаще всего напиток из той самой кружки действительно воспринимается лучше.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти в наглую. Периодически фиксируем разного рода провокации и нарушения воздушного пространства. Об этом резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными, передает Белта. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии в наглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей армии, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится, сказал Александр Лукашенко.
2: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и вооруженных сил управляют боем и системой целым, от этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо. Далеко возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра. Думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость. Насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Во время общения главы государства с журналистами речь зашла о планах латвийского правительства ввести 300% пошлину на зерно из Беларуси и России. Кроме того, Латвия планирует прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Аналогичное предложение звучит и в Литве. Президент заметил, что Беларусь и так не продает зерно Латвии. Более того, как обратил внимание глава государства, продавать зерно в чистом виде нет смысла, так как его выгоднее переработать внутри страны. При нынешней политике США держать доллары в резерве опасно. Лучше их инвестировать сейчас в конкретные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, передает Белта. Богатейший человек в России, он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Уже никому не нужен, заявил глава государства. Все видят политику, которую проводят США в финансовом отношении. Держать в резерве доллары опасно, сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси поделился с журналистами результатами масштабного социологического исследования, передает Белта. Общественности презентовали первую часть результатов. Однако президент уже получил все данные социсследования. Люди нас поддерживают. Ни по одному вопросу настроения плохого нет, отметил Александр Лукашенко. Я удивился. Витебская область самая счастливая. Кто бы мог подумать. Значит, все-таки люди у нас крепкие. Привел один из примеров белорусский лидер. Мы все будем делать для того, чтобы витебчане не были разочарованы и дальше. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: 16.04 показывают мои студийные, и в пятницу приятно видеть, что близится вечер, ведь там и завершение рабочего дня у кого-то через час, у кого-то чуть позже, ну и, конечно, близятся выходные. Остается лишь правильно украсить последние рабочие часы. И тут на помощь приходит Радио Могилев и моя компания. Хорошая музыка вам тут обеспечена, и Евгений Шутов еще час с вами у микрофона.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6. До реки Днепр 80 метров. Телефон 8 0 22 31 72 991.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вот у меня есть постоянная проблема найти какую-то вещь дома, потому что есть глупая привычка неосознанно положить вещь там, где ей не место, например, ключи от машины на кухне. И потом я хожу по всему дому, убивая время на поиски этой самой вещи. А сегодня вычитал интересный лайфхак, что если вы не можете найти вещь дома, попробуйте не искать ее глазами, а вслух перечислять возможные места ее нахождения. Это переключит поиск с автоматического режима в более осознанный. Сам я, конечно, еще не проверял этот лайфхак, но чувствую, возможность его проверить у меня будет уже этим вечером. Ну и вы тоже пользуйтесь.
2: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. В современных условиях стратегическое преимущество на поле боя зависит от быстрого обмена информацией, защищенности каналов связи и оперативности решений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными на полигоне Абус-Лесновске. По словам главы государства, именно это напрямую влияет на точность выполнения боевых задач и безопасность личного состава. Президент подчеркнул, что мир активно развивает информационные технологии, разведку и средства радиоэлектронной борьбы, и отставание в этой сфере равносильно смерти. Поэтому Беларусь уделяет и будет уделять большое внимание модернизации системы связи в вооруженных силах и военной организации государства в целом. Глава государства также отметил, что некоторые соседние государства допускают в отношении нашей республики не только агрессивную риторику, но и разного рода провокации, в том числе и нарушение воздушного пространства. Вместе с тем, белорусский лидер подчеркнул, что опасность в первую очередь состоит в том, что идет активная милитаризация соседних стран. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в такой ситуации Беларуси нужно укреплять свою обороноспособность. Он также отметил, что одним из эффективных инструментов является оперативная подготовка, в рамках которой проходит оперативно-специальная учение войск связи вооруженных сил.
3: Внешнеполитическую повестку знаете, агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти в наглую, периодически фиксируем разного рода провокации, нарушение воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. В наглую. Не только учения у границ, но и создание новых частей, новых, можно сказать, армий, которые разворачиваются прямо на границах Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень давно понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то, открыто, честно готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится.
2: И подтверждение этим словам приходит из Литвы, где всерьез взялись за снятие конституционного запрета на ядерное оружие. Как сообщает Белта, Сейм Литвы планирует зимой принять поправку к Конституции, исключающую положение о запрете на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом заявил председатель Сейма Йозес Оликас. Он

0: Также заявил, что из-за действующего конституционного ограничения Литва в контексте НАТО выглядит как белая ворона. В июле Сейм одобрил рассмотрение поправки к статье 137 Конституции. Она запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения, включая ядерное. Проект получил поддержку Комитета Сейма Литвы по праву и порядку. Чтобы изменить основной закон страны, необходимо, чтобы за него дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. А из Вашингтона тем временем приходят сигналы о серьезных проблемах в американской армии. Белый дом получил тревожные оценки от военного командования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, сообщает Newsbuy. Арсеналы Соединенных Штатов опустошены ближневосточным конфликтом. Об этом вице-президенту Венсу сообщили военачальники в закрытых докладах, пишет New York Times. Главную панику у военных вызывает острый дефицит ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». В зоне конфликта их осталось менее 100 единиц. Кроме того, полностью исчерпаны запасы тактических ракет «Атакамс». Новые снаряды уже на исходе. На этом фоне, когда речь заходит о реальной службе, а не о докладах и арсеналах, показательная личная тема, которую затронул наш президент Александр Лукашенко. Он рассказал, что его младший сын Николай уже служит в армии. Причем, как отметил глава государства, об этом никто даже не знал, призвал его министр обороны Виктор Хренин. Николай служит как положено, как все, лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении, сказал глава государства. По сути, это и есть тот самый пример, когда слова о защите Отечества не расходятся с делом. Негромкие заявления о тихая, честная служба там, где труднее всего. И когда сын президента идет в строй наравне со всеми, это лучше любых слов говорит о том, что для нашей страны армия не формальность, а настоящая школа мужества, верности и любви к родной земле. Именно на таких примерах и держится сила Беларуси. Спокойная, надежная и искренняя.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.
3: Знаешь...

0: Вот и пришло время нам с вами прощаться, потому что мое эфирное время подходит к завершению. В эту пятницу рад был составлять вам компанию я, Евгений Шутов. Всем желаю хорошего предстоящего вечера, продуктивных выходных. Ну а уже в следующем часе встречайте Тину Павлову с ее еженедельным хит-парадом в программе Global Hit. Она же с вами и останется на двухкассетник сегодня вечером. Ну а я всем говорю пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абу-Слюсновске, передает Белта. Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится МВД, и в вооруженных силах разворачиваются части. Притом некоторые по нормам военного времени, допустим, артиллерийская бригада. Мы будем продолжать процесс подготовки войск и совершенствования военной организации государства, подчеркнул глава государства.
2: Некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача. Чего бы нам не стоит, даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать. Простая и понятная формула. Еще раз подчеркиваю, стреляем неплохо, передвигаемся уже неплохо, но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через определенные средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, танков и других бронированных машин и ракет, как управлять всем этим будем комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы целым государством управлялось в случае конфликта, и средства этой связи. Ну вот, чтобы было понятно для тех, кто нас услышит, для чего мы это все затеяли.
1: В обновленной директиве номер один акцент сделан на дисциплине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абу-Слюсновске, передает Белта. Президента спросили, чем была вызвана необходимость обновить директиву номер один о мерах по укреплению общественной безопасности, дисциплины и связано ли это с нарастанием тех или иных угроз. Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что угрозы всегда были, есть и будут. При этом речь идет не только о внешних угрозах безопасности, но и о внутренних факторах. Основа всего и вся – дисциплина. Акцент сделан и на этом. Есть дисциплина, значит, и к высокому уровню прошлого года мы произведем хлебов больше, чем обычно. Технологически мы уже все умеем делать. Военные умеют воевать, крестьяне возделывать хлеб. А почему иногда не получается или совсем плохо? Потому что не вовремя, дисциплины нет. Есть дисциплина, будет толк, уверен Александр Лукашенко. Президент Беларуси высказался о слухах насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Соответствующее заявление он сделал журналистам, передает Белта. Некоторые уже пописывают, что мои интересы в тех или иных сферах в рекламе моя семья. А вы даже не думайте об этом. Ни у кого я ничего не забрал, заявил белорусский лидер. Он отметил, что в его семье все занимаются конкретным делом. Например, младший сын Николай сейчас служит в армии в звании лейтенанта в одном из самых сложных подразделений. Но параллельно в свободное время продолжает осваивать биотехнологии, что изучал в ВУЗе. Все занимаются конкретным делом, никто ничего не украл, подчеркнул Александр Лукашенко. Он также обратил внимание, что в тех или иных деловых вопросах члены его семьи прежде всего преследуют государственные интересы. И в завершении, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: ими не веет. Ни у кого пока, что называется, не засентябрило. Что ж, на этой неделе мы ставим только одну жирную точку в эпилоге от Асти и Билана.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза,
0: ну а на ваш суд новинка этой недели, с которой мы и начнем. И начнем мы с чего-то по-настоящему светлого. Знаете, это чувство, когда влюбленность накрывает без лишней драмы, как чистое и искреннее признание. Именно об этом новый трек «За поле» «До тебя». Певица передает то самое ощущение первой настоящей любви, когда весь мир как будто замирает. Как поется в песне, это момент, когда все меняется за секунду до встречи. «За поле» уже успела покорить чарты своей искренностью, ну а клип на эту композицию собирает тысячи просмотров за дни. Давайте вместе погрузимся в эту атмосферу легкости и тепла. Устраивайтесь поудобнее, увеличивайте громкость и ловите этот вайб.
2: 20-е место.

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Через несколько минут в эфире будет звучать голос, который в представлении, в общем-то, не нуждается. Бибиракса с треком «One Day». Эта песня стала 8-м треком с ее нового студийного альбома «Dirty Blonde». Биби, знаете, всегда умела говорить о сложном просто и пронзительно. И в этой песне она напоминает нам: «Однажды ты поймешь, кого именно ты потерял, и к тому времени это уже не будет иметь никакого значения». Это ведь не просто музыка, это честный разговор с самим собой. О ценности момента и о том, что мы иногда принимаем все как...

На 17-й строчке история о надежде, о внезапном знаке судьбы и о том, как один человек может перевернуть весь твой внутренний мир. Если вы верите в знаки и в то, что все происходит не просто так, этот трек точно отзовется в вашей душе. Алекс Моран с композицией Fever Dream.

0: процентов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20.
2: Тедди Свимс. Голос, который пробирает до мурашек. Этот артист известен тем, что вкладывает в каждую ноту душу. И песня «Mr. Know-It-All» не исключение. Это такое глубокое размышление о боли от саботажа собственной личной жизни. Тедди поет о том, как любовь иногда становится настоящим противоречием, когда ты вроде бы и знаешь все ответы, но не можешь спасти отношения. Его мощный голос превращает каждую строчку в исповедь. Это музыка для тех, кто не боится быть уязвимым и кто понимает, что иногда самые сложные битвы ведутся внутри нас самих.
0: 14 место.

0: Счастливое 13-е место. Мия Бойко с треком, который заставил говорить о себе еще до официального релиза. И заставляет говорить до сих пор. Певица мастерски подогревала интерес к композиции «Экспонат» короткими загадочными видео в социальных сетях. И, знаете, это сработало на все 100%. Теперь мы тоже знаем наизусть «Я экспонат», «Ты мой фанат», «Бриллиант на 1000 карат». Мия Бойко точно знает, как оставаться в центре внимания и превращать свои капризы в главные призы. Увеличиваем громкость и получаем это настроение.
1: 13.

0: Держим руку на пульсе глобальной сцены. Girls группа Кэтси. Эти девушки не просто поют. Они показывают невероятную энергию, которая заряжает с первых секунд. Кстати, вокруг участниц группы уже ходит множество обсуждений о том, какое животное лучше всего отражает характер каждой из них. И трек Animals только подливает масло в огонь. Кэтси ломают стереотипы и доказывают, что их музыка — это сила, движение и абсолютная уверенность в себе. Так что, если вы готовы к мощному заряду и композиции, которые заставляют вас двигаться, то этот трек для вас.
1: 11 место.

четвертая строчка. Offenbach, Miles Away. На 18-м месте Бибер Экса, One Day. 17-е место Алекс Уоррен, Fever Dream. На 16-й строчке Инна, Моринито. 15-я строчка Мерка Кремон, Сирена Бранка, Эл Де Калорс, Парнито. Четырнадцатое место Тедди Свимс, Мистер Новит О. На 13-м месте Мия Бойко, Экспонат.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк.

0: официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. Ранее министр обороны докладывал президенту, что до этого в войсках и мечтать не могли о той системе и средствах связи, которые есть сейчас. Посмотрим, как выполнена эта задача. Все должно быть честно, объективно, сказал Александр Лукашенко.
2: Несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: В Беларуси не будет шоковой терапии или обвальной приватизации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает Белта. «Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией», заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что частным инвесторам прежде всего предлагают те хозяйства, которые плохо работают. В целом по стране их немного, но они есть в Витебской области. Что касается передачи тех или иных госактивов и в целом довольно активов прихода частных инвесторов, глава государства сказал, дело здесь не в том, частная или нечастная политика. Это будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию, какую-то обвальную приватизацию. Ее не было и не будет, и народ к этому уже привык. В Беларуси запускают проект по продвижению рапсового масла, передает Белта. С 14 сентября по 18 октября пройдет промо-проект «Полезно познакомиться. Рапсовое масло». Он направлен в первую очередь на молодое поколение. В торговых объектах запланированы дегустации, ценовые акции, расширенная выкладка. Работа о популяризации рапсового масла ведется 5 лет. Продажи бутилированного масла за прошлый год выросли в 1,5 раза. В Горках запустили новый сыродельный цех мощностью 20 тонн в сутки, передает Белта. Его открыли в Горецком районе в составе ОАО «Молочные горки». Проект реализован за 3 года. Затраты превысили 35 миллионов рублей. В перспективе мощность планируют увеличить вдвое до 40 тонн. Прирост выручки достигнет 120 миллионов рублей, из которых 40 миллионов экспорт. Основной акцент сделан на выпуске пластового сыра в формате «Евроблок» для российского рынка. Также предприятие развивает поставки в Узбекистан. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко отметил, что открытие цеха – это новые рабочие места и развитие сырьевой зоны. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты в вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +17.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Итак, друзья, это первая десятка самых горячих хитов, которые рвут танцполы, чарты по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее напоследок. Погнали! Знаете, лучше, чем оригинал песни, иногда может быть пародия на эту песню. Открываю я давеча ТикТок, а там, когда в твоем доме коте, то жизнь сразу в огне, и ты счастлив вдвойне, когда он мурчит на тебе. Но вы узнали, да? Что за прелесть? И знаете, мне вдруг подумалось. Пока все учат ПДД, тебе не важно уже, ты все давно сдала и даже получила права. Хороший вариант, я считаю, что да. Или вот, пожалуйста, шкварчат грибы на плите, ты толк знаешь в еде, собрал корзину опять и ждешь, пока закипят. В общем, если вдруг и в вашей голове тоже засел этот мотивчик от By India, Хчо и Мото, творите свои каверы.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Юлия Зиверт всегда умела говорить о жизни метафорично и очень стильно. В композиции «Газ» она напоминает нам о том, что все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Да, это гимн тем, кто держит газ, несмотря на то, что иногда в нашей жизни планы меняются так резко, что хочется все бросить и уйти куда-нибудь пешком. Нет, Зиверт поет о том, что везет тому, кто везет. И о движении вперед, и даже когда никто в вас не верит. В общем, я считаю, что это точно гимн уверенных в себе людей, которые знают, куда держат путь. Так что заводим моторы и добавляем обороты.
2: Восьмое место.
3: Все мы изначально

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20.
3: Знаете, как хорошо, что в этом мире существует музыка, которая согревает душу. Группа «Добро» и трек «На счастье». Ребята, мне кажется, всегда умели находить какие-то правильные слова о главном. И это их новая песня о том, как отпустить прошлое и найти свое светлое даже в расставании. В тексте звучат пронзительные строки. Может, не могли мы удержать две части, разбивая сердце, значит, пусть на счастье. Это история о том, что иногда нужно просто показать кому-то Париж на закате, даже если вы уже не вместе. В общем, «Добро» продолжает создавать добро, добротную музыку, которая становится саундтреком к чьим-то личным историям.
0: 6

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место — «За поле до тебя».

12-я строчка. Офенбах, Miles Away. На 18-м месте Биби Рекса, One Day. 17-е место, Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: 15-я строчка. Мерка Кремон, Сирена Бранка, Эл Де Калорс. Парнито. 14-е место. Тедди Свимс, Мистер Know It All. На 13-м месте Мия Бойко, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат.

0: Та місце Майіндія Хчо і Мот Шаде.
1: Анна танцює, бат Шаде танц. Прямо на мне танц. Прямо во тьме. Я знаю,
0: что. На 9-м місці Джоел Корі «Whisper». 8-я строчка Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто.
0: На 7-м місці Гаязов с Бразерс «Санта Лючия».
2: Моя Санта Лючия. Ведрами.
0: Шестое место – «Добро на счастье».
3: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте, показать хотел тебе.
0: Пятая строчка – Келвин Харрис и Джази «Satisfy». На 4-м месте – «Мэри Гу. Настоящее».
4: Все дороги ведут наши встречи.
0: Традиционные первые три места, как всегда, приберегаем напоследок.
5: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: На третьей строчке композиция для тех, кто не боится быть собой, чьи странности только украшают. Я, конечно, говорю о лирике, его треки аутентичны. В тексте звучит мощный посыл. Никто раньше не горел так ярко на линии моей судьбы. Да, лирик поет о жизни без красивых заготовок и о том, что быть настоящим – это самая большая суперсила в нашем мире. Его творчество – это смесь стиля, уверенности и какой-то абсолютной свободы самовыражения. В общем, если вы уже устали от одинаковых фраз и ищете что-то, что действительно цепляет, этот трек точно станет вашим фаворитом.
7: Третье место.
8: Слушай.

0: Знаете, наверное, у любого из нас бывали такие ночи, когда ты точно знаешь, что не хочешь возвращаться домой, потому что момент слишком хорош, чтобы его прерывать. Ловите этот вайб, закрываем глаза и позволяем ритму вести нас. Прямо сейчас «Медуза» и Генри Кэмомайл с композицией «Don't Wanna Go Home».
1: Второе место.

И завершаем наш музыкальный марафон мы абсолютным хитом. Французский продюсер Хюгель и Майл Энджелы и легендарная ультранате с бенгером этого лета «Moving to the Sun». Эта композиция действительно стала настоящим гимном свету и движению. Кстати, в тексте звучит призыв двигаться к солнцу, потому что если вдруг мы в темноте, то нам уже не по пути. Выбирайте сами, на чьей вы стороне. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первый.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь научилась производить самое современное средство связи для военных. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. По словам Александра Лукашенко, что касается войск связи, тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. Такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если говорить о численности. Но дело даже не в численности, дело в навыках и средствах этой связи. То, что мы увидели сегодня, это самое передовое, то, что нужно, сказал президент.
2: Несколько лет назад мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то погоны, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта, президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на торжественном собрании, посвященном 15-й годовщине со дня образования СК и Дню сотрудника органов предварительного следствия, передает Билта. Он отметил, что создание ведомства стало судьбоносным и выверенным моментом в истории страны. По его словам, решение главы государства было продиктовано необходимостью защиты прав и свобод граждан на более высоком профессиональном уровне. Следственный комитет занял достойное место в системе органов обеспечения национальной безопасности. Беларусы завоевали 16 медалей на старте Кубка ШОС по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, сообщает Белта. Соревнования собрали более 170 спортсменов в возрасте до 23 лет из 7 стран: Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Вьетнама. В первый день турнира были разыграны 8 комплектов наград. Наши спортсмены выиграли 16 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Международный турнир в Заславле продлится по 13 сентября. И в завершение тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Уже завтра Славгород отметит большой юбилей. Городу исполняется 890 лет. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. В сквере на улице Октябрьской откроют монумент. На открытии заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставки техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +17.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что ж, друзья, 19 часов, пятница, и наши внутренние часы наверняка показывают, что до выходных-то осталось всего ничего. За окном, как мне кажется, идеальная осенняя погода для двух вещей. Либо это какие-то прекрасные, может быть, чуточку философские размышления о вечном, и либо для поиска тех самых пятничных приключений. Но главное, что мы уже в режиме предвкушения. Это самый продуктивный пятничный режим. В помощь горячий чаек с медом, с медом пледы и лучшая музыка, конечно. Двухкассетник начинается прямо сейчас. Пишите, рассказывайте про ваших любимых, поздравляйте именинников и делитесь планами на вечер и выходные. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двухкассетник.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
3: Двух-двухкассетник.
4: Ну что, самое время приступать к тому моменту, который все наверняка долго ждут. Это, конечно, ваши сообщения. Привет, любимый двухкассетник, пишет нам Егорыч, который передает привет любимой жене и тещеньке. Завтра, говорит, сходим за грибами. Всем теплой осени, прекрасные пожелания. И лично от меня пожелание, конечно, успешной тихой охоты. Дальше от студентки Екатерины, которая пишет: всем привет из общаги. Мы тут всей комнатой делаем доклад, а ваш эфир как звуковая терапия. Обнимаем. Привет Алине, Маше и серьезному Антону. Вообще, почему-то, когда собирается вот такая компания, мне кажется, что молодые люди, вот они почему-то всегда серьезными сидят. А девушки, как правило, нет. Хотя, может быть, это комната как раз-таки Кати, и вот девчонки чувствуют себя там свободнее. Улыбнитесь, Антон, прошу вас. И вам будет полегче, и девочки расслабятся. Дальше Алина очень просит передать привет любимому Стасу, а также большой привет в Костюковичу, маме и папе. Всем хороших выходных. И есть поздравления для Валентины Михайловны Осмоловской из Красной Буды, которую поздравляют с юбилеем семья Шумовых. Ты у нас всегда добрая, энергичная и жизнерадостная, всегда готова помочь и поддержать в трудную минуту. Мы желаем тебе душевного и телесного здоровья, женского счастья, и чтобы близкие люди всегда тебя радовали. Вот такое замечательное пожелание. Валентина Михайловна, с удовольствием присоединяюсь, поздравляю. И от всей души пожелаю вам стабильности, процветания и, конечно, реализации всех задуманных планов и неиссякаемой энергии.
3: Двух-двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +15, +20.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Друзья, хочу напомнить вам, может быть, кто-то еще не слышал, может быть, кто-то еще не видел и кто-то не знает, что эту субботу мы собираемся сделать незабываемым. Незабываемый, и вы точно не захотите это пропустить. Встречаемся на площади Единства на Open Air D-Vibe. Отличный плейлист, открытая танцплощадка, конкурсы и приятные сюрпризы. Завтра, в субботу, на площади Единства, начало в 20:00. Приходите, будет круто.
0: Двух-двух кассетник.

0: кассетник.
1: Ну что, я продолжаю читать ваше послание. Добрый день. Ой, добрый день, добрый вечер. Тане Чешкиной, которая передает большой привет и пожелания хорошей погоды на выходных. Всем абсолютно. Я вот только скрещиваю пальцы, потому что действительно выходные должны быть выходными, когда дождь идет с утра до вечера, вроде бы как и никуда выходить не хочется. В этом тоже есть своя прелесть, но все-таки согласитесь, когда осень, легкая прохлада, вот этот ветерочек, солнце светит, листья уже начинают потихоньку окрашиваться в оранжевый цвет, есть в этом особая прелесть. Дальше. Привет, радио. Передайте привет нашей компании. Мы на даче готовим шашлык, баньку под радио Могилев. Катя, Женя и собака Бакс. Прекрасная компания. Большущий вам привет. Дальше. От Владимира привет, который, кстати, тоже приехал на дачу. Пишет Владимир. Сижу на веранде, греюсь чаем и ловлю ваш сигнал. Давайте что-нибудь для души. А мне кажется, у нас практически все для души. Да, души разного возраста попадаются, но, тем не менее, мне кажется, что именно на двухкассетнике можно, что называется, отвести душу с той самой музыкой, которая вызывает воспоминания. И в подтверждение, кстати, моих слов, сообщение от Людмилы. Дорогая радиостанция, спасибо, что скрашиваете мои вечера. Включаю вас и вспоминаю молодость. Вот, пожалуйста, это прекрасно. Я, знаете, тоже иногда вспоминаю молодость. Ну, та, которая была еще, например, там, 20 лет назад. Молодость же, молодость. Поэтому могу однозначно сказать, что от 16 и старше всем абсолютно будет на двухкассетнике хорошо, тепло и уютно. Ну что, я напомню, куда можно писать ваши сообщения. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. Пишите, рассказывайте ваши планы, делитесь приветами, именинниками. Не обязательно... Можно какими-нибудь комплиментами, признаниями. Это тоже приветствуется.
0: Двух-двухкассетник.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. Я уже говорил, по народному армию надо встряхнуть. Пришло время всю армию всех проверим вплоть до мобилизации, сказал глава государства.
2: Они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую бригаду. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет. Готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все. Мы сегодня ревизируем связь, войска связи, артиллерию. Вчера мотострелковое подразделение проверили внутренние войска, Министерство внутренних дел. Это уже по предназначению. Особенность в том, что без всякой показухи. Я это не переношу. Когда показуха – это вранье. Это значит, мы погубим людей в войну, в боевой обстановке. Как есть, так есть. Все должно быть как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции.
1: В Могилевском районе поздравили механизатора, преодолевшего рубеж в 7 тысяч тонн молочного зерна. Комбайнер «Сиролюкса Агро» Сергей Май входит в число лидеров уборочной в Беларуси, достигших такого результата в текущем сезоне. Торжественное чествование труженика и его семьи прошло в поле вблизи агрогородка Махово. На момент поздравления на счету Сергея Мая было 7055 тонн зерна нового урожая. Причем работа еще продолжалась. Механизатор планировал трудиться до позднего вечера. Поздравить лидера уборочной компании приехал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко, который отметила, что такие высокие результаты становятся закономерностью благодаря стабильности и профессионализму аграриев. Мастера из Беларуси предстали на выставке «БРИКС-Базар-2026» изделия из лозы и соломы, передают Белта. Это два древнейших традиционных белорусских ремесла. На выставке представлены культуры государств объединения. В нем участвуют ремесленники, дизайнеры и компании стран-участниц организации ее партнеров. На базаре они представляют аутентичные изделия народных промыслов, текстиль, произведения искусства и многое другое. Участники проводят мастер-классы, артисты выступают с программой, раскрывающей культуру их стран. «БРИКС-Базар-2026» – одно из мероприятий 18-го саммита организации, которая пройдет в Нью-Дели на выходных. Столица Индии примет 26 делегаций из разных стран. И в завершение библиотеки отделения ООН в Женеве подарена книга «Судьбы женщин. Судьба единой Беларуси», передает Белта. Вручение издания с участием автора было приурочено к Году белорусской женщины. Автор книги Алина Гришкевич поделилась историями своих героинь, через судьбы которых отражается история страны. Книга издана на белорусском, русском, английском и китайском языках. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. И ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +6, +11. И днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +14.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, за окном осенний вечер пятницы, а у нас с вами теплое общение и музыка, которая явно согревает душу. Устраивайтесь поудобнее, берите чашечку чего-нибудь вкусного и присоединяйтесь к нам. Марафон отличных мелодий, ваших приветов и поздравлений под названием «Двухкассетник» на радио Могилев продолжается. Еще целый час. Ваши истории, настроения и уютные мысли жду на короткий номер 9940, а также на студийный вайбер 56 86 176, код 44.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кассетник.
1: Ну что, продолжаем. Добрый вечер и вам тоже здравствуйте. Огромный привет всем Осиповичам, а самый большой привет Марине и Юлечке. Хороших вам выходных на даче. Вот такое пожелание. Дальше привет, любимое радио. Всем позитивного настроения. Передаю привет Паше Смирнову, Надюше Потемкиной, Маше Сорокиной и вообще всем, кто слушает радио от Верочки. С удовольствием ваш привет зачитала. Так, и вот, пожалуйста, добрый вечер, любимое радио. Я сейчас еду домой, пишет нам наша постоянная слушательница Наталья. Со своим любимым мужем Валерой. Ковалевым баня была просто огонь. В общем, я так чувствую, что вечер у Натальи Костюковичей самый замечательный. Ну, наверное, такой, какой он и должен быть идеальным в осенний вечер. Если у вас тоже такой же вечер, и вы хотите нам об этом рассказать, обязательно пишите. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
2: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9 и днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Друзья, я спешу вам напомнить, что уже завтра, 12 сентября, в Могилеве на площади Единства состоится танцевальный опен-эйр D-Vibe, где будут зажигать мои коллеги Радио Могилев и наши коллеги из Бобруйска Zephyr FM. Крутой плейлист, открытая танцплощадка, конкурсы, приятные сюрпризы. Стартуем в 20:00 и приглашаем всех и каждого.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, продолжаю зачитывать ваши послания, которые очень меня радуют и, я бы даже сказала, греют изнутри и снаружи. Надеюсь, что вы испытываете что-то подобное. Привет, радио, передаю привет любимому мужу Глебу. Обожаю его за то, что он молодец и почти доделал ремонт, пишет нам Кристина. Я вас с этим спешу поздравить. И знаете, вот с ремонтом почти это уже, можно сказать, считается. Так что поздравляю вас с обновлением. Дальше. Привет, радио. Хочу передать привет своей любимой девушке Ирочке. Мы завтра едем за грибами. Дмитрий пишет, я и вам пожелаю успешной тихой охоты. Потом обязательно расскажите, сколько набрали грибов. Говорят, что сейчас прям какой-то сезон-сезон. И в Могилевскую область наконец-то привалило, что называется, самых разнообразных грибов. И еще один привет Наташе, Танюшке, а еще маме Марине и детям. С удовольствием передаю, правда, не знаю от кого, но я точно знаю, что привет до адресатов долетел. Ну, а мне остается только посмотреть на часы, там 20:45, у нас остается совсем немного времени, но если вдруг прямо сейчас вы захотите поделиться каким-то приятным теплым поводом, обязательно напишите.
0: Двух-двух кассетник.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: На часах 20:54, друзья, и это последнее сообщение на сегодня, которое я зачитаю. Передаю привет нашей компании Юра, Свет, Максим, Лена. Отлично, тусят на даче под шашлык и радио Могилев. Всем хороших выходных желают ребята, ну а мы пожелаем им, естественно, отличного вечера. И на этом 2 часа душевных мелодий, ваших теплых сообщений и воспоминаний позади. Спасибо за каждый отклик, за каждый повод, которым вы поделились, за то, что были с нами в этот осенний вечер. У меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Двухкассетник. Каждую пятницу и субботу с 18 до 21. Только на 96.4 FM.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о слухах насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Соответствующее заявление он сделал журналистам, передает Билта. Некоторые уже пописывают, что мои интересы в тех или иных сферах, в рекламе моя семья. Вы даже не думайте об этом. Ни у кого я ничего не забрал, заявил белорусский лидер. Он отметил, что в его семье все занимаются конкретным делом.
1: Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это, вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
0: Беларусь выступает за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН. А об этом заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета заявил на встрече с послом Уганды, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Стороны обсудили приоритетные направления развития отношений Беларуси с Угандой и другими странами Африки. Отмечено совпадение подходов по ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждена готовность совместно отстаивать принципы многосторонности. Замглавы МИД также высоко оценил активную роль Уганды как председателя движения неприсоединения. Реализовать договоренности лидеров – такова цель визита делегации Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая в Минск. Об этом заявил посол Китая в Беларуси Джан Вэньчуань, передает Белта. По его словам, цель визита – реализация важных договоренностей между лидерами двух стран и изучение развития сотрудничества в области экономики, торговли и продвижения инициативы «Один пояс, один путь». Сегодня утром состоялась встреча с председателем Совета Республики Натальей Качановой. Обсуждались вопросы укрепления всестороннего стратегического партнерства. Завтра делегация посетит Белджи и Великий Камень. И в завершение тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Уже завтра Славгород отметит большой юбилей. Городу исполняется 890 лет. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. Сквере на улице Октябрьской откроют монумент. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеров. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики. Многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вы можете корыстаться своим обаянием на усе 100. Не треба спрачаться, усмехайтесь лишний раз, и все выйдет по-вашему.
3: Телец.
2: Объединяйте жаданное с махчимым и цвяроза оценивайте свои силы. Вам придется надать належную увагу хатним проблемам.
3: Близняты.
2: Ситуация, якая зависла у невызначенности, худшей за все прояснится.
3: Рак.
2: Марить, як кажуть, не шкодно, и зараз навод и корыстно, потому что многие мары справдятся, хоть и не зусім так, як вы себе уявляете.
3: Лео.
2: Навод проверенные методы часом ведут до нечаканных выников. Тое, на что вы привыкли обопираться, может опынуться ненадейным у гэтый раз.
3: Дева.
2: Зорки вам у допомогу, тому сконцентруйтесь на самым важным, и поспех будет с вами незалежно добставен.
3: Шали.
2: Не ведитесь на пустые обяцания и не доверяйте занадто оптимистичным прогнозам.
3: Скорпион.
2: Для вас надыходит час хвалюючих и повабных экспериментов.
3: Стрелец.
2: День, коли все сдается махчимым. За что бы вы ни брались, не буде и тени сумнению у поспеху.
3: Козярог.
2: Проявите самые мягкие стороны вашего характера. У даденный период мягкость – это не прикмета слабости, а проява мудрости.
3: Водолей.
2: Будет отбываться важная измена керунку у неким житевом сюжете.
3: Рыбы.
2: У вас начинается один из самых лёсовозначальных периодов. Але покуль, что лепш не починать активных деньню, а просто назирать. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилёв всегда онлайн на radioplayer.by.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: of you, honey bunny.
1: Everybody be cool, this is a robbery!

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.